если тебе повода, и вы на курой. Если мы заметим, что сигнал финал